0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Город Семенов – центр производства самых русских сувениров. Матрешек.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.
1: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Городу Мичуринск присвоен статус аграрного наукограда.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напоминаю.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: В городе Великие Луки расположена одна из старейших бастионных крепостей России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Дениса Клявера. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно, но мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Ирина Аллегрова, «Младший лейтенант».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Часть Севастополя осталась без электричества. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Губернатор отметил, что все экстренные службы находятся в полной готовности. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. В России актуализируют меры профилактики, диагностики и лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов Б и С. Как следует из правительственного документа, речь идет об актуализации комплекса межведомственных мероприятий по профилактике, диагностике и лечению указанных инфекционных заболеваний. Отдельной задачей станет совершенствование статистического учета. По результатам проделанной работы в правительство будет представлен доклад. Средняя стоимость говядины в России достигла 745 рублей за килограмм. По данным Росстата, в годовом выражении рост цены превысил 15%. Этот вид мяса подорожал сильнее, чем все остальные. Так, цена курятины выросла за год на 7%, до 244 рублей за килограмм, а свинины только на 2%, до 392 рублей. Как пишет Коммерсант, в Национальной мясной ассоциации заявили, что производство говядины является наиболее дорогим, а сама отрасль нуждается в куда больших инвестициях, чем свиноводство или птицеводство. На Ближнем Востоке развернуто более 50 тысяч американских военных. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Также отмечается, что в ходе последней пятичасовой миссии силы США успешно нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, в том числе в Бушере, где расположена атомная станция. Военные применили высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных объектов, а также морского потенциала. Ранее сообщалось, что США начали наносить удары по Ирану третью ночь подряд по прямому указанию президента Дональда Трампа. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» запланирован на сегодня с Байконура. Старт ожидается в 17:48 по московскому времени с 31-й площадки космодрома. На борту «Союза» на Международную космическую станцию отправятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Меннон, который отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США. Накануне в Роскосмосе сообщили, что глава НАСА Джаред Айзекман будет присутствовать на запуске корабля. Стыковка с МКС состоится сегодня же в 20:56 по Москве. Корабль пробудет на орбите 261 сутки. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных.

0: дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Первая ракетка России Мира Андреева сохранила 5-е место в мировом теннисном рейтинге. Еще одна россиянка Диана Шнайдер опустилась на 3 строчки, теперь занимает 18-е место. Лидером же остается представительница Беларуси Арина Соболенко. Россияне назвали главную составляющую счастливой семейной жизни. Так, 67% респондентов сообщили, что для них самое важное – доверие и понимание. Еще 45% выбрали вариант уважения, 44% – любовь. Треть опрошенных – наличие детей, а 29% – финансовое благополучие. «Лада Грант» уже вскоре получит вариатор. Это будет коробка передач, знакомая публике по «Искрам» и «Вестам». Напомню, что бесступенчатые агрегаты нашему автогиганту поставляет китайская компания, которая связана с брендом «Черри». С вариаторной трансмиссией будет предлагаться один мотор на 90 лошадиных сил. Кроссоверы и внедорожники все более популярны у россиян. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 90,4.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Массовая атака украинских БПЛА отражена в Башкирии. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, беспилотники пытались атаковать промзону в Салавате. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий. Сил и средств достаточно. Пострадавших нет, уточнил Хабиров. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Продажа билетов на поезда ряда южных направлений временно приостановлена. Речь идет о датах, начиная с 30 сентября. Как сообщила пресс-служба РЖД, это связано с ремонтом инфраструктуры, а также корректировкой расписаний маршрутов некоторых поездов дальнего следования, отправлением в октябре. Как пояснили в компании, изменения затронут в том числе некоторые поезда, следующие к курортам Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод. Продажу билетов планируется возобновить в течение недели после корректировки графика движения. Около 386 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне. Это на 21% ниже уровня прошлого года, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем сезоне сделали более 3,5 миллионов человек. В ведомстве добавили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Магаданской области, республиках Северная Осетия, Дагестан, Мордовия, Крым и Камчатском крае. Иран нанес удары по объектам базы 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. Это стало ответом на американские атаки против Исламской Республики. Как говорится в заявлении иранских военных, удары нанесли по нескольким складам оружия, центру спутниковой связи и жилым комплексам для американского персонала на базе Джуфаир в Бахрейне. Помимо этого, иранская армия атаковала 2 супертанкера-нарушителя в Ормузском проливе, которые игнорировали предупреждение. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что минувшей ночью в ходе 5-часовой миссии силы США успешно нанесли удары по военным объектам по всему Ирану. Аномальные дожди обрушатся на этой неделе на Приморские и Хабаровские края. Под влиянием супертайфуна Бави, который уже обрушился на Китай, также окажется Сахалин. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть до 140 миллиметров осадков. Зона интенсивных осадков также пройдет от Хабаровска до Охотска. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Виагра». «Я не вернусь».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом вырос в России на четверть по сравнению с первым полугодием прошлого года. Об этом заявили в сервисе «Авито Авто». Среди конкретных марок наибольший рост спроса зафиксирован у Рено, Nissan и Lexus. Хорошую динамику продемонстрировали также и корейские бренды Kia и Hyundai. Международная федерация настольного тенниса сняла санкции с российских спортсменов. И теперь с 28 июля россияне смогут выступать на соревнованиях с национальным флагом и гимном. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета нашей страны. Глагол «идти» считается рекордсменом по количеству значений в русском языке. По словам экспертов, слово используется не только для обозначения движения человека. Оно также описывает перемещение транспорта, природные явления, распространение запахов, звуков и света. Например, можно сказать, что поезд идет в Москву, идет дождь или из кухни идет запах пирогов. Когда в Москве пройдет День города? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Город Ялуторовск входит в список исторических городов России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 288 украинских беспилотников над регионами России. Как сообщили в Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 11 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Башкортостан, а также над акваторией Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Возгорание произошло на Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА. Также повреждено здание на ЖД-переезде. Об этом сообщает оперштаб региона. Уточняется, что обломки беспилотника упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Во всех случаях на местах работают оперативные специальные службы. Информация о пострадавших в сообщении не приводится. Более 300 мирных жителей пострадали на минувшей неделе от ударов украинских войск, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. При этом он отметил, что среднее число ударов украинских боевиков по гражданским объектам России за минувшую неделю достигло 850 прилетов в сутки. Корабли ВМФ России и ВМС Китая завершили совместные учения в Желтом море. Как сообщила Минобороны России, в ходе берегового этапа командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование на картах, а в ходе морской части корабли двух стран совместно выполнили стрельбы, отражая условные нападения беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и кораблей противника. После торжественной церемонии закрытия учений часть кораблей вышла в море, где был сформирован совместный российско-китайский отряд. Он приступил к патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. Об этом напомнил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. В интервью РИА Новости он уточнил, что в возрасте от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в 3 года, а начиная с 40 лет ежегодно. Специалист добавил, что цель диспансеризации – это не только выявить уже имеющиеся заболевания, но и оценить общее состояние здоровья, а также своевременно обнаружить факторы риска развития заболеваний, так как многие из них долгое время не дают явных симптомов. Дональд Трамп назвал честью размещение его подписи на 100-долларовой банкноте. «Все эти почести прекрасны», — добавил глава Белого дома. Ранее в США представили 100-долларовую купюру, на которой подпись Трампа размещена вместе с традиционной подписью главы Минфина страны. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Не говори мне».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. День города в Москве в этом году состоится 5 и 6 сентября. Праздничное мероприятие организуют в историческом центре, городских парках, учреждениях культуры. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Кроме того, праздничная программа охватит все районы города. Россиянка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон. 17-летняя теннисистка завоевала первый в карьере титул турнира «Большого шлема». Отмечу, что последний раз представительница России побеждала в юниорском одиночном разряде Уимблдона в 2016-м. Тогда титул завоевала Анастасия Потапова. В мессенджере Max на Android и веб-версии появилась возможность оставлять комментарии в публичных и приватных каналах. Теперь пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы взаимодействовать с пользователями от лица канала. Включить комментарии можно в настройках. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». В Альметьевске находится главный офис компании «Татнефть».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и группы «Непара». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Северском районе Кубани. Как сообщает оперштаб региона, пострадавший госпитализирован. Уточняется, что обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Как отмечает сайт nsn.fm, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 288 украинских беспилотников над регионами России. Армия России нанесла групповые удары по объектам ВПК на Украине. Как сообщили в Минобороны, в Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов. Также поражены объекты инфраструктуры в порту Южной Одесской области, которые использовались для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. ФСБ сорвала массированную атаку беспилотниками на стратегическое предприятие в одном из жилых массивов Подмосковья. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, диверсант планировал дистанционно запустить 35 FPV-дронов из расположенного рядом с предприятием арендованного ангара. В ФСБ уточнили, что после запуска все средства террора были уничтожены. Мероприятие проводилось в условиях гарантированного обеспечения безопасности объекта посягательства, а также гражданских лиц и военнослужащих, подчеркнули в ФСБ. Сам исполнитель теракта признался, что согласился работать на украинские спецслужбы из-за больших денег. Также его обещали эвакуировать с места преступления на такси, которое за ним так и не приехало. Минпросвещение разъяснило порядок поступления школьников в 10 класс. Школа может отказать в приеме, например, при отсутствии свободных мест. В этом случае для решения вопроса о поступлении в другую школу родителям ученика следует обращаться в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования. В Минпросвещении уточнили, что школа вправе организовать индивидуальный отбор для обучения в классах с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. Если выпускник 9 класса не прошел такой отбор, соответствующий орган сферы образования обязан предоставить ему место в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе. Россиянам напомнили о правилах безопасного купания в открытых водоемах. Если в реке, озере, пруду плавают утки и гуси, а вокруг летают чайки, то такой водоем не подходит для купания человека, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Также небезопасны для купания водоемы, где поверхность цветет, а возле берега много водорослей. Не стоит купаться и в тех местах, где поблизости расположены предприятия и магистрали. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зарина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Портофино» – один из главных хитов прекрасной Жанны Фриске. Ну а вышла наша сегодняшняя композиция в 2009 году. Какое-то время певица совмещала работу в группе «Блестящие» и сольную карьеру. Вместе с коллективом Фриске, кстати, записала 6 альбомов и завоевала невероятную любовь поклонников. Однако все же решила идти дальше и покинула группу. В 2005-м Фриске при участии продюсера и композитора Андрея Грозного выпускает свой первый сольный альбом под скромным названием «Жанна». Отмечу, что именно Грозный, давний товарищ и творческий партнер Фриске, написал и музыку, и текст к песне «Портофино».
1: Вдохнуть, понять, что где-то есть ты, и с тобой спокойно я приглашу.
0: Композиция сходу покорила россиян и взлетела на верхние строчки многих радиочартов. Символично и пророчески, что последняя песня «Жанна» была записана в 2012-м и называется она «Навсегда». В 2015-м после длительной болезни исполнительница умирает. Светлая память ярчайшей певицы Жанне Фриске.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как цвет автомобиля влияет на нагревание салона летом? И вы наверняка удивитесь, но влияет, причем напрямую. Итак, оказываясь внутри машины после стоянки на солнце, мы включаем климатическую систему. И чем более жарко в салоне, тем интенсивнее она работает. А значит, и расход топлива становится выше. При проведении недавнего эксперимента в Минске была замерена температура у всех машин на местной парковке. В момент проведения замеров на улице в Братской Республике было плюс 32 градуса. И самым горячим оказался черный автомобиль. В салоне было 70 градусов. А вот самым прохладным, если так можно сказать, оказался белый автомобиль. 47 градусов тепла. Не так сильно нагреваются машины серого, синего, оранжевого и зеленого цветов. И в завершении лайфхак. Как спасти салон от нагрева? Это светоотражающая шторка. Ее цена 400-500 рублей. Закрепляется легко, убирается быстро. И так вы получаете минимальный нагрев салона.
0: Очень полезная передача.
2: Одним из символов Арзамаса является гусь. Этих птиц горожане разводили издревле.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: scoprire Woody.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба России направила предупреждение 14 предприятиям по итогам мониторинга цен на бензин и дизельное топливо. Как сообщили в ведомстве, речь идет о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, а также Удмуртии и Краснодарском крае. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо, говорится в сообщении ФАС. 4 человека погибли в результате ДТП в Татарстане. Как сообщает прокуратура республики, накануне вечером на одной из дорог региона водитель автомобиля «Лада Гранта» на большой скорости догнал трактор с прицепом, следующий в попутном направлении, и врезался в него. В результате водитель и 3 пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Исключать дорожные знаки с использованием латиницы в России не планируется. Об этом рассказали в Росстандарте. Там напомнили о том, что, несмотря на закон, согласно которому вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке, наша страна соблюдает международные стандарты и единообразие дорожных знаков. Если такой вопрос будет вынесен на обсуждение, его могут рассмотреть только при участии Минтранс России и МВД, указали в Росстандарте. Там пояснили, что речь идет о таких знаках, как «стоп», «дейнджер», «опасность», латинской буквы «P», которая обозначается «парковка», и некоторых других знаках. Китай и Россия рассматривают друг друга как приоритет в своей внешней политике. Об этом сообщили в МИД Китая. Как пишет агентство ТАСС, там обратили внимание на высокий уровень политического взаимного доверия между государствами. Это стало самой яркой отличительной чертой отношений России и Китая, говорится в сообщении. Ранее лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал его давним другом и подчеркнул, что многовековая дружба двух стран глубже укоренилась в сердцах народов. Бразильский путешественник прилетел в Магадан. Как сообщает международный аэропорт Магадана, пилот-любитель Александр Фрот совершает кругосветное путешествие на одномоторном самолете. Он намерен стать первым бразильцем, который совершит такой перелет вокруг планеты. 120 дней назад он отправился в путь из своего родного города Форталеза. Уточняется, что пилот-любитель уже вылетел из Магадана в столицу Чукотки, Анадырь. Затем его маршрут будет проложен до Аляски, а после начнется завершающий этап кругосветки и возвращение на родину, в Бразилию. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-22». 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Сочень. Когда-то его ели только в сочельник. День накануне Рождества Христова. И крещенский сочельник. Отсюда и такое название. Сочень. Сложенная пополам лепешка из пресного теста с начинкой. Обычно творожной. По форме напоминает полукруг. Способов приготовления сочней несколько. Главное во всех вариантах очень тонко раскатать тесто. Это могут быть небольшие плоские пирожки с творожной начинкой или тесто, которое раскатали в один большой пласт. Отличной альтернативой творогу считались и ягоды, например, брусника или клюква. В кулинарном словаре писателя-историка Вильяма Похлебкина указано, что сочни появились на севере России. Там впервые стали выпекать полуоткрытые пирожки с разными начинками, в том числе и с творогом. И, кстати, знакомые нам сочники из песочного теста с творогом – ближайшие родственники сочням. И если поначалу эту выпечку было принято готовить на Рождество, то сейчас она будет приятным дополнением к чаепитию в любое время года.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 102

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: Рики.
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
2: Всем салют, это группа Бандерас.
3: Всем привет, это Йога.
4: Всем привет, мы группа Блестящие.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры или поколение Z? Откуда же пошла эта сленговая история? Зумеры – молодые парни и девушки, которые знакомы с пеленок, со смартфонами, соцсетями, обилием мемов и прочего нового и модного. Поэтому их так часто обсуждают. Да и они сами иначе учатся, работают, живут и шутят. Напомню, ранее ученые выдвинули теорию поколений. Она предполагает, что группа людей, которые рождены примерно в один и тот же период, имеют схожую убеждения и модели поведения. Поколение Z – это люди, которые появились на свет в промежутке с 1995 по 2010. Отмечу, что в России термин стал невероятно размытым. Так могут назвать школьника, студента, молодого специалиста или вообще человека, который вместо звонка отправляет мем или голосовое сообщение. Зумеров также часто называют цифровыми аборигенами, ведь многие из них не помнят взрослого мира без поисковиков, мессенджеров, онлайн-игр, банковских приложений, доставки еды и онлайн-карт. Для них интернет не просто отдельная среда, куда заходят, чтобы что-то сделать, а обычный фон для жизни.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Лолиты и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Центробанке ожидают, что меры правительства нормализуют ситуацию на топливном рынке. Банк России не вправе закрывать глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке, приводятся его слова в официальном телеграм-канале регулятора. Как отмечает сайт nsn.fm, для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе за запретила экспорт бензина, предоставила налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства внутри страны. В Новгородской области продолжается ликвидация последствий непогоды. Без света остаются порядка 1500 жителей 128 населенных пунктов. По данным областных властей, над восстановлением электроснабжения работают 52 бригады энергетиков. Они расчищают дороги и трассы линии электропередачи от поваленных деревьев, чтобы добраться к местам повреждений. В помощь им выделены бригады от лесхозов. В минувшие выходные в Новгородской области прошли ливни с сильным ветром и градом. Без электричества оставались более 14 000 человек. Владимир Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер» и «трудоустройство на стажировку». Как указано в перечне поручений президента на сайте Кремля, такая задача поставлена перед правительством и Госдумой. Исполнить поручение необходимо до 1 августа. Ранее в Государственную Думу внесли на рассмотрение законопроект о закреплении в Трудовом кодексе понятий «стажер» и «стажировка в сфере труда». Федеральная антимонопольная служба предложила ограничить цены и наценки на школьные товары. Соответствующие письма были направлены в 18 организаций. Как сообщили в пресс-службе ведомства, торговым сетям напомнили о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса. Уточняется, что письма были направлены в такие крупные компании, как X5, Детский мир, Читай город, Леонардо, Гулливер, Лента, Ашан, Окей, Магнит, М-Видео, Ситилинк, ДНС и ряд других. Глава американского космического агентства оставил запись в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре. Джаред Айзекман оставил автограф и указал свой позывной «Рук», что можно перевести с американского как «новичок» или «новобранец». Глава НАСА прибыл на космодром, где сегодня состоится запуск ракеты с кораблем «Союз МС-29», на котором космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон отправятся на Международную космическую станцию. Популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Портофино» – один из главных хитов прекрасной Жанны Фриске. Ну а вышла наша сегодняшняя композиция в 2009 году. Какое-то время певица совмещала работу в группе «Блестящие» и сольную карьеру. Вместе с коллективом Фриске, кстати, записала 6 альбомов и завоевала невероятную любовь поклонников. Однако все же решила идти дальше и покинула группу. В 2005 Фриске при участии продюсера и композитора Андрея Грозного выпускает свой первый сольный альбом под скромным названием «Жанна». Отмечу, что именно Грозный, давний товарищ и творческий партнер Фриске, написал и музыку, и текст к песне «Портофино».
1: Вдохнуть, понять, что где-то есть ты, и с тобой спокойно я приглашу.
0: Композиция сходу покорила россиян и взлетела на верхние строчки многих радиочартов. Символично и пророчески, что последняя песня «Жанна» была записана в 2012-м, и называется она «Навсегда». В 2015-м после длительной болезни исполнительница умирает. Светлая память ярчайшей певицы Жанне Фриске.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Паровоз, произведенный в городе Волхов, первым доставил боеприпасы после прорыва блокады Ленинграда.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов заявил на СН, что если ЦБ на ближайшем заседании снизит ставку, то ненамного.
3: Перед выступлением Владимира Путина вступал зампред Банка России Злобудкин. Он там говорил, что рост на топливо внес свой вклад в инфляцию. Это хоть и разовый фактор, так называемый шок на стороне предложения, но эти вот факторы инфляции сдержек, они, безусловно, оказывают определенное влияние на увеличение инфляции. Ближайшее заседание во многом, наверное, будет ориентироваться в том числе на ситуацию на топливном рынке. Если снижение ожидать, я думаю, вряд ли более чем на 25 базисных пунктов это снижение произойдет. Осторожный такой шаг.
2: Ближайшее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится 24 июля. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Дональд Трамп отверг предложение о причастности России к смерти сенатора Линдси Грэма. Напомню, сенатор внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В интервью порталу Newsmax американский президент, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил, что у сенатора была наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Глава Белого дома добавил, что отец политика умер примерно в том же возрасте. Сенатор Линдси Грэм выступал за 500% пошлины на импорт в США из стран, которые продолжают закупать российскую нефть. Он умер в эти выходные в возрасте 71 года. График веерных отключений электроэнергии ввели в Севастополе из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В своем телеграм-канале он написал, что все профильные службы в настоящее время работают над устранением последствий, однако Севастопольэнерго вынуждена вводить график веерных отключений. 2 часа со светом, 6 часов без него, уточнил чиновник. Власти Новосибирска ограничат подачу воды жителям 2 районов города, чтобы ликвидировать дефект на коммуникации горводоканала, из-за которого образовался огромный провал грунта. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирской мэрии. Обрушение грунта произошло накануне в Ленинском районе города около одного из многоквартирных домов. В результате образовался провал глубиной около 15 метров. По сведениям мэрии города, обвал произошел из-за повреждения канализационного коллектора. В Батуми отменили концерты группы «Тато» и певицы Ани Лорак, назначенные на август. Об этом ТАСС сообщили в администрации батумских теннисных кортов, на площадке которых планировались выступления. В департаменте туризма Батуми подтвердили, что билеты на концерты уже нельзя приобрести. О причинах отмены шоу там не сообщили. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас где тебе угодно.
1: Национальная служба новостей.

0: Вечера песни на радио «Родных дорог».
1: Самоцветы, танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. И это «Радио родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как цвет автомобиля влияет на нагревание салона летом? И вы наверняка удивитесь, но влияет, причем напрямую. Итак, оказываясь внутри машины после стоянки на солнце, мы включаем климатическую систему. И чем более жарко в салоне, тем интенсивнее она работает. А значит, и расход топлива становится выше. При проведении недавнего эксперимента в Минске была замерена температура у всех машин на местной парковке. В момент проведения замеров на улице в Братской Республике было плюс 32 градуса. И самым горячим оказался черный автомобиль. В салоне было 70 градусов. А вот самым прохладным, если так можно сказать, оказался белый автомобиль. 47 градусов тепла. Не так сильно нагреваются машины серого, синего, оранжевого и зеленого цветов. И в завершении лайфхак. Как спасти салон от нагрева? Это светоотражающая шторка. Ее цена 400-500 рублей. Закрепляется легко, убирается быстро. И так вы получаете минимальный нагрев салона.
0: Очень полезная передача.
2: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Часы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Сочень. Когда-то его ели только в сочельник. День накануне Рождества Христова. И крещенский сочельник. Отсюда и такое название. Сочень. Сложенная пополам лепешка из пресного теста с начинкой. Обычно творожной. По форме напоминает полукруг. Способов приготовления сочни несколько. Главное во всех вариантах очень тонко раскатать тесто. Это могут быть небольшие плоские пирожки с творожной начинкой или тесто, которое раскатали в один большой пласт. Отличной альтернативой творогу считались и ягоды, например, брусника или клюква. В кулинарном словаре писателя-историка Вильяма Похлебкина указано, что сочни появились на севере России. Там впервые стали выпекать полуоткрытые пирожки с разными начинками, в том числе и с творогом. И, кстати, знакомые нам сочники из песочного теста с творогом – ближайшие родственники сочням. И если поначалу эту выпечку было принято готовить на Рождество, то сейчас она будет приятным дополнением к чаепитию в любое время года.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Власти Ленинградской области введут лимит на заправку служебных автомобилей чиновников. Он будет аналогичен ограничениям, действующим для жителей региона на АЗС, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Цитата. «Если мы просим жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример». Конец цитаты. Глава региона добавил, что при необходимости часть рабочих вопросов чиновники смогут решать по видеосвязи, чтобы избежать лишних поездок. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегата «СМИ-2». В Свердловской области паводок подтопил более 90 участков автодорог. Часть уже восстановили, передают РИА Новости. Это самое масштабное подтопление за несколько десятилетий. По данным регионального главка МЧС, в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются почти 200 частных жилых домов и больше 1000 приусадебных участков. В пунктах временного размещения находится около сотни человек. Несколько муниципалитетов из-за паводка ввели режим ЧС. Сильные дожди начались в Екатеринбурге и в Свердловской области 2 недели назад. Они прогнозируются и в ближайшие сутки. Совбез сообщил о росте подростковой преступности. За первые 6 месяцев года почти 11 500 несовершеннолетних совершили уголовные преступления. Показатель вырос на 9% год к году, сообщает пресс-служба Совета безопасности. Чаще всего подростки посягали на чужое имущество. При этом несовершеннолетних все чаще побуждали совершить теракт или диверсию в интересах Украины. В основном подростки соглашаются на это, стремясь заработать легким путем. Кроме того, выросло и число нападений учащихся на свои учебные заведения. В этом году совершено уже 21 нападение.
3: Новые условия по семейной ипотеке могут в 2,5 раза увеличить платежи заемщиков. Максимальная сумма платежа для покупателей новостроек в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти может достигнуть 172 тысяч рублей в месяц. Такие подсчеты привел РБК «Недвижимость». Это почти в 2,5 раза выше нынешнего максимума в столичных регионах. Сейчас ежемесячный платеж по семейной ипотеке там составляет 72 тысячи рублей, при условии, что семья взяла в ипотеку 12 миллионов на 30 лет. Нынешние условия семейной ипотеки сохранятся до октября. В будущем власти планируют дифференцировать ставки в зависимости от количества детей.
2: Американская актриса Эллен Бёрстин получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф на 83-м Венецианском кинофестивале. Эта актриса редкой эмоциональной яркости и правдивости, заявил худрук фестиваля Арберто Бербера. По его словам, исполнительница придала глубину и сложность незабываемым женским персонажам, воплощающим противоречия и трансформации современной женщины. «Золотого льва» Бёрстин вручает по случаю премьеры короткометражного фильма «Эффект плоти», посвященного Мэрилин Монро. В нем Бёрстин исполнила одну из ролей. Популярный канал «Радио NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры или поколение Z? Откуда же пошла эта сленговая история? Зумеры – молодые парни и девушки, которые знакомы с пеленок, со смартфонами, соцсетями, обилием мемов и прочего нового и модного. Поэтому их так часто обсуждают. Да и они сами

0: Иначе учатся, работают, живут и шутят. Напомню, ранее ученые выдвинули теорию поколений. Она предполагает, что группа людей, которые рождены примерно в один и тот же период, имеют схожие убеждения и модели поведения. Поколение Z – это люди, которые появились на свет в промежутке с 1995 по 2010. Отмечу, что в России термин стал невероятно размытым. Так могут назвать школьника, студента, молодого специалиста или вообще человека, который вместо звонка отправляет мем или голосовое сообщение. Зумеров также часто называют цифровыми аборигенами, ведь многие из них не помнят взрослого мира без поисковиков, мессенджеров, онлайн-игр, банковских приложений, доставки еды и онлайн-карт. Для них интернет не просто отдельная среда, куда заходят, чтобы что-то сделать, а обычный фон для жизни.
1: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Ракета «Союз» вывела на орбиту корабль с новым экипажем МКС. На его борту двое россиян и один американец. Корабль стартовал с Байконура и направляется на Международную космическую станцию. Стыковка запланирована примерно на 21 час по московскому времени. В экипаже корабля космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Продолжительность их миссии на станции составит 261 сутки. В российской программе 38 научных экспериментов и 2 выхода в открытый космос. Для Дубровой и Кикиной это второй полет в их карьере, для Меннона – первый. Дональд Трамп передумал взимать пошлину за проход в Ормузском проливе. Ранее президент США заявил, что штаты будут взимать комиссию в 20% за транзит судов. Сегодня же Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что вместо этого страны Персидского залива должны будут заключать инвестиционные сделки с Вашингтоном. По его мнению, инвестиции станут масштабными, но необычайно выгодными. США таким образом смогут значительно нарастить число рабочих мест, заявил Трамп. Минюст предложил выдавать электронные свидетельства о рождении и браке. Ведомство подготовило соответствующий законопроект. Предполагается, что выписка из ЗАГСа будет выдаваться в электронном виде во всех случаях регистрации или совершения юридически значимого действия, а также на бумажном носителе по просьбе заявителя. Бумажное свидетельство о рождении продолжат выдавать, так как оно является документом, удостоверяющим личность ребенка до 14 лет. Электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, а также в органы иностранных государств. В Петербурге задержали руферов, которые забрались на крышу Эрмитажа. Как сообщил региональный главк Росгвардии, двоих человек на крыше Зимнего дворца заметили сегодня ранним утром. Руферов задержали совместно с охраной музея. Отмечается, что одного из задержанных доставили в отдел полиции, а второго из-за плохого самочувствия в больницу. А в Саратовской области две девочки попали в больницу после игры с ежом. Сестры нашли животное во дворе своего дома и поиграли с ним. На следующее утро мать девочек нашла ежа мертвым и отвезла к ветеринарам, которые выяснили, что он скончался от бешенства. Теперь девочки проходят амбулаторное лечение. Специалисты говорят, что заражение бешенством может произойти даже без укуса животного, если его слюна попадет на слизистые оболочки или на поврежденные участки кожи. Певица Пелагея, исполняющая главную роль в новой музыкальной комедии «Зубастая няня», легко прошла кастинг. Об этом НСН рассказал режиссер картины Денис Виленкин. По его словам, он хотел, чтобы главную роль исполняла именно певица, а не актриса. Пелагея идеально прошла пробы, и ни у кого не возникло мысли, что на ее месте может быть кто-то другой, сказал он. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, в ВК и Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН» — с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Куякушки. Так жители Пскова называют домашнюю курицу.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ставрополе чиновникам предложили передвигаться по городу на велосипедах и пешком. С такой рекомендацией выступил губернатор края Владимир Владимиров. Он ограничил использование служебного транспорта правительства и министерства, чтобы ежемесячно экономить около 3000 тонн топлива. Также теперь выезды за пределы Ставрополя чиновникам разрешаются только по согласованию с губернатором. По словам Владимирова, сэкономленное топливо останется на рынке для других потребителей. Россия видит потенциал для кооперации с США по лунным программам. Они включают создание стыковочных механизмов, решение вопросов спутниковой связи и навигации, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Сегодня он посетил космодром Байконур и принял участие в запуске пилотируемого корабля «Союз». На Байконуре он провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, на которой обсуждались направления сотрудничества России и США в космосе. Стороны обсудили в том числе совместную программу по контролируемому сведению Международной космической станции с орбиты на конец 2030 года. На сайте Международного олимпийского комитета появилась страница Олимпийского комитета России. Она стала доступна впервые с момента приостановления членства России в 2023 году. На странице указан адрес Олимпийского комитета России, официальный сайт организации, а также имя ее главы Михаила Дегтярева. На прошлой неделе МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России. Теперь он может полноценно взаимодействовать с МОК и другими олимпийскими комитетами. Также были отменены санкции в отношении российских спортсменов. Свердловская область уходит под воду после мощнейших дождей и паводков. В регионе затоплены десятки населенных пунктов, жилые дома и мосты. Режим ЧС действует в Екатеринбурге, Первоуральске и еще 5 муниципальных образованиях. А вот в Красногвардейском поселке области после разлива реки Шайтанки вода ушла, оставив в лесу речную рыбу. Местные жители отправились за уловом с ведрами вместо удочек. Клещи переносят возбудители почти 30 заболеваний. Опасных клещей стало больше, а распространение инфекции происходит через обитающих в лесу животных и птиц, рассказал НСН вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, защищаться от клещей очень сложно.
3: Самое простое – не ходить в лес. Репелленты не очень эффективны, хотя ими пользоваться безусловно надо. Ну и дальше обязательно взаимно осматриваться. По счастью, клещ не кидается сразу же сосать кровь, а он ищет более удобное для себя место. Иногда на это уходит пара часов. Есть довольно-таки высокие шансы поймать клеща еще до того, как он присосался. Если присосался, надо суметь его вытащить на следующий день, сдать в лабораторию.
2: В текущем сезоне почти 400 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей, сообщил Роспотребнадзор. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: В городе Выборг есть свой замок, настоящий символ города.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
4: Давай пожить.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: Обоих был. Сам
5: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.

0: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
2: Радио родных дорог. Музыка для души.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Крупные российские банки начали ухудшать условия по рыночной ипотеке. Часть из них повысила ставки, другие отказались от скидок и специальных предложений. По данным Дома РФ, за последние недели средневзвешенные ставки по кредитам на новостройки и вторичное жилье впервые более чем за год продемонстрировали рост, хотя и незначительный. Участники рынка связывают изменение условий прежде всего с ожиданиями решения Банка России по ключевой ставке. Эксперты не исключают, что регулятор может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики из-за сохраняющейся инфляционного давления. Посол России в Нидерландах отверг обвинения в причастности к кибератакам против европейских стран. Сегодня Владимира Тарабрина вызвали в МИД страны. Российский посол ответил, что обвинения в причастности Москвы к кибератакам не подкреплены никакими доказательствами и основаны на домыслах. Он подчеркнул, что Россия неизбежно ответит на расширение санкций, связанных с обвинениями. Накануне страны Евросоюза опубликовали заявление, в котором обвинили Россию в кибератаках, затрагивающих в том числе госструктуры европейских стран. Губернатор Владимирской области призвал жителей экономить бензин. Александр Авдеев обратился к гражданам с просьбой сдержанно потреблять топливо на фоне сохраняющегося дефицита. Он также рекомендовал государственным и муниципальным служащим минимизировать количество служебных поездок и командировок на автомобилях. Глава региона добавил, что сельхозпредприятия полностью обеспечены дизелем, а прямые закупки организованы напрямую с НПЗ Татарстана и Башкирии. Сегодня также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил чиновникам передвигаться на велосипедах и пешком для экономии топлива. Двое жителей Краснодара задержаны за съемку на фоне храма. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента. Как сообщает ведомство, двое молодых людей ночью сняли видео, как один из них стоит на крышах двух автомобилей на фоне православного креста и здания храма Александра Невского. Кадры были размещены в соцсетях. В Следственном комитете ролики посчитали провокационными. После оба участника съемки были задержаны. Один из задержанных сообщил, что ему был интересен красивый ракурс на видео и что они не хотели оскорбить чьи-либо чувства. История горбатого кита Тимми, который в марте застрял на мелководье у берегов Германии, а позже был найден мертвым, неожиданно получила скандальное продолжение. В театре Гамбурга о его судьбе поставили спектакль, кита, за судьбой которого следили тысячи людей, буквально канонизируют, то и называют мессией. По ходу спектакля чучело животного потрошат и пьют его кровь, а в конце представляют распятым на кресте. В местной церкви расценили постановку как богохульство. Сам режиссер рассказывал, что представит смесь перформанса, концерта, мессы и публичного самоанализом. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайся и читай НС, где тебе удобно. radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

Я любовь. Премьера песни на радио «Родных дорог». Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 11». 1994 год.
1: Игорь Саруханов. «Желаю тебе».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Название города Волоколамск значит «Волокламский», то есть участок суши в Междуречье, через который тащили суда волоком.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Корабль «Союз» с космонавтами успешно пристыковался к Международной космической станции. Во вторник корабль вывела на орбиту ракета «Союз» космодрома Байконур. На его борту космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Продолжительность их миссии на МКС составит 261 сутки. В российской программе 38 научных экспериментов и 2 выхода в открытый космос. Для Дуброва и Кикины это второй полет в их карьере, для Меннона первый. Дональд Трамп заявил о намерении изучить обновленный вариант законопроекта об ужесточении санкций против России. Отвечая на вопросы журналистов о готовности Вашингтона вводить вторичные ограничения против торговых партнеров Москвы, президент США подчеркнул, что данный вопрос еще не обсуждался и требует детального рассмотрения. Законопроект, составленный ныне покойным сенатором Лэнси Грэмом, предусматривает меры против 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, прежде всего Китая и Индии. Сенатор Грэм был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Пивной рынок России вошел в фазу стагнации после рекордного 2024 года. Тогда производство пива и пивных напитков превысило 900 миллионов декалитров, а розничные продажи составили больше 800 миллионов декалитров, пишет «Известия». Доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский рассказал НСН, что затоваривание пивных складов может привести к росту скидок, промо-акций и сокращению производства, но не к значительному снижению цен. Это связано с растущими издержками производителей, в том числе из-за роста акцизов, удорожания упаковки и логистики. Миноборнауки предложило ввести новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Ведомство считает, что они обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Эксперимент с подобными гостиницами планируется провести до 2028 года. В статус университетских гостиниц будет перепрофилировано ограниченное количество общежитий из числа недавно построенных либо прошедших капитальный ремонт. Абхазию призвали не портить россиянам отдых. Ранее стало известно, что туристки из Нижнего Новгорода не смогли сфотографироваться в купальниках на водоемах из-за грубого замечания местных жителей. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макчан рассказал НСН, что подобные претензии туристам могут предъявлять только полицейские.
3: Надо категорически запретить местным жителям делать замечания туристам напрямую. Нарушает турист, на взгляд местных жителей, какие-то местные нравы? Пожалуйста, сделайте об этом замечание представителю полиции. Создайте туристическую полицию, и он уже решит, он, полицейский, представитель власти, сделать замечание туристу или нет. В Испании, во Франции, вот везде есть туристическая полиция.
2: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене. Подписывайся и читай НС, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме...

Куда деваться? Тебе некуда деваться? Тебе некуда деваться? Тебе некуда деваться? Тебе некуда деваться в ритме танца? Тебе некуда деваться в ритме танца? Тебе некуда деваться в ритме танца? Тебе некуда деваться в ритме танца? Тебе некуда деваться?

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.
1: Дай сигарету, я ее докурю.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Крупные российские банки начали ухудшать условия по рыночной ипотеке. Часть из них повысила ставки, другие отказались от скидок и специальных предложений. По данным Дома РФ, за последние недели средневзвешенные ставки по кредитам на новостройки и вторичное жилье впервые более чем за год продемонстрировали рост, хотя и незначительный. Участники рынка связывают изменение условий прежде всего с ожиданиями решения Банка России по ключевой ставке. Эксперты не исключают, что регулятор может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики из-за сохраняющейся инфляционного давления. Посол России в Нидерландах отверг обвинения в причастности к кибератакам против европейских стран. Сегодня Владимира Тарабрина вызвали в МИД страны. Российский посол ответил, что обвинения в причастности Москвы к кибератакам не подкреплены никакими доказательствами и основаны на домыслах. Он подчеркнул, что Россия неизбежно ответит на расширение санкций, связанных с обвинениями. Накануне страны Евросоюза опубликовали заявление, в котором обвинили Россию в кибератаках, затрагивающих в том числе госструктуры европейских стран. Губернатор Владимирской области призвал жителей экономить бензин. Александр Авдеев обратился к гражданам с просьбой сдержанно потреблять топливо на фоне сохраняющегося дефицита. Он также рекомендовал государственным и муниципальным служащим минимизировать количество служебных поездок и командировок на автомобилях. Глава региона добавил, что сельхозпредприятия полностью обеспечены дизелем, а прямые закупки организованы напрямую с НПЗ Татарстана и Башкирии. Сегодня также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил чиновникам передвигаться на велосипедах и пешком для экономии топлива. Двое жителей Краснодара задержаны за съемку на фоне храма. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента. Как сообщает ведомство, двое молодых людей ночью сняли видео, как один из них стоит на крышах двух автомобилей на фоне православного креста и здания храма Александра Невского. Кадры были размещены в соцсетях. В Следственном комитете ролики посчитали провокационными. После оба участника съемки были задержаны. Один из задержанных сообщил, что ему был интересен красивый ракурс на видео и что они не хотели оскорбить чьи-либо чувства. История горбатого кита Тимми, который в марте застрял на мелководье у берегов Германии, а позже был найден мертвым, неожиданно получила скандальное продолжение. В театре Гамбурга о его судьбе поставили спектакль, кита, за судьбой которого следили тысячи людей, буквально канонизируют и называют мессией. По ходу спектакля чучело животного потрошат и пьют его кровь, а в конце представляют распятым на кресте. В местной церкви расценили постановку как богохульство. Сам режиссер рассказывал, что представит смесь перформанса, концерта, мессы и публичного самоанализом. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайся и читай НС, где тебе удобно. radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2.

0: Ты ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Ромом.
0: Мама, как ты училась?

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и Евгения Белоусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Не

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Корабль «Союз» с космонавтами успешно пристыковался к Международной космической станции. Во вторник корабль вывела на орбиту ракета «Союз» космодрома Байконур. На его борту космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кекина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Продолжительность их миссии на МКС составит 261 сутки. В российской программе 38 научных экспериментов и 2 выхода в открытый космос. Для Дуброва и Кекина это второй полет в их карьере, для Менона первый. Дональд Трамп заявил о намерении изучить обновленный вариант законопроекта об ужесточении санкций против России. Отвечая на вопросы журналистов о готовности Вашингтона вводить вторичные ограничения против торговых партнеров Москвы, президент США подчеркнул, что данный вопрос еще не обсуждался и требует детального рассмотрения. Законопроект, составленный ныне покойным сенатором Лэнси Грэмом, предусматривает меры против 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, прежде всего Китая и Индии. Сенатор Грэм был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Пивной рынок России вошел в фазу стагнации после рекордного 2024 года. Тогда производство пива и пивных напитков превысило 900 миллионов декалитров, а розничные продажи составили больше 800 миллионов декалитров, пишет «Известия». Доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский рассказал НСН, что затоваривание пивных складов может привести к росту скидок, промо-акций и сокращению производства, но не к значительному снижению цен. Это связано с растущими издержками производителей, в том числе из-за роста акцизов, удорожания упаковки и логистики. Миноборнауки предложило ввести новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Ведомство считает, что они обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Эксперимент с подобными гостиницами планируется провести до 2028 года. В статус университетских гостиниц будет перепрофилировано ограниченное количество общежитий из числа недавно построенных либо прошедших капитальный ремонт. Абхазию призвали не портить россиянам отдых. Ранее стало известно, что туристки из Нижнего Новгорода не смогли сфотографироваться в купальниках на водоемах из-за грубого замечания местных жителей. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макчан рассказал НСН, что подобные претензии туристам могут предъявлять только полицейские.
3: Надо категорически запретить местным жителям делать замечания туристам напрямую. Нарушают туристы, на взгляд местных жителей, какие-то местные нравы. Пожалуйста, сделайте об этом замечание представителю полиции. Создайте туристическую полицию, и он уже решит, он, полицейский, представитель власти, сделать замечание туристу или нет. В Испании, во Франции, вот везде есть туристическая полиция.
2: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене. Подписывайся и читай НС, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9

0: Этот Лондон.
1: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
2: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
3: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
4: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Васильева в честь дня рождения.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: с немецкого «надым» обозначает край Ягеля или Ягельная река.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Марина Хлебникова. «Полоска взлетная».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мне дела нет.
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Васильева в честь дня рождения в